0: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Escuchar ritmos de tu corazón.